Цуцур, кижуа за даузахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Руцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе Дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

в дар диманс. Спрашивает сада эрце, усомен давгиш беби, картул сим хребзе.

Кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.
1: Саатис Дардиманд.

0: Спаруцун, кижуа за даудзахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.